0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Ой, да чем мне дайча, чем шар горелки. Ой, да чем мне дайча, чем шар горелки. Одну чарку дайча, каб я посмелел.

от страха стоять над хатами. Вот так легко опынуться за кратами. Але я все веру в людей.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У сераду група беларускіх дзяцей трапіла пад абстрэл у Бранскай вобласці Расіі.
2: Атакаваны аўтобус належыць рэчыцкай дзіцячай спартыўнай школе нумар 2. Акрамя падлеткаў з гэтай школы ў ім былі выхаванцы спартовай школы «Гомель-шкло».
1: У выніку абстрэлу загінула жонка трэнера Алексея Гарошкі. Яна суправаджала дзяцей у паездцы. Таксама паведамляецца пра 6 параненых.
2: Расійскі і беларускі бакі сцвярджаюць, што атаку здзейсніў украінскі дрон і патрабуюць ад Украіны тлумачэнняў.
1: У Мінабароны Украіны кажуць, што ва указаны перыяд украінская армія не ўжывала беспілотныя лятальныя апараты па цэлях на тэрыторыі Бранскай вобласці.
2: Украінскія эксперты называюць інцыдэнт расійскай правакацыяй. Маўляў, надоечы Лукашэнка выбачыўся перад Зяленскім, у Крамлі гэта не спадабалася. І правакацыя з аднаго боку спроба паставіць Лукашэнку на месца, з іншага выклікаць жаданне да дзеяння.
1: Але чаму Лукашэнка змяніў рыторыку адносна Украіны? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважала экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова. З ёй пагутарыў Дзмітрый Лукашук.
3: Калі мэсэдж Зеленскаму там у краіне быў, то рэакцыю мы таксама атрымалі і МЗС, і вось прадстаўнік па та сама Чарнагор таксама выказаліся. Мы так, канешне, паслухалі, але не паверылі ні на хвіліну. То бок, у прынцыпе, на што разлік тады пасля ўсяго вот
4: На то, чтобы паслухалі, потому што не атрымалася сустрэча-то. Сустрэча атрымалася з Ціхановскай, а з ім-то не атрымалася. І калі у вас не атрымліваецца сустрэча, а вам трэба данесці сваю, ну, не ведаю, і даже не магу сказаць, што это точка зрення, ну, некі свой мэсэдж, да? Ну, вось, трэба скарыстацца хаця б вось такімі адкрытымі ресурсамі.
3: Так, а калі данесці, от, што павінны былі зразумець, што мы на вас нападаць не будзем, выбачайце, мы ўже гэтыя словы чулі напярэдадні 22-го года, толька на трактарах і ўсё астатнія, калі мэсэдж пра тое, што...
4: В этом месседже было не гэта. Галоўнае у гэтым месседже было то, што мы так, мы згодны, мы бачым, вы моцныя, мы слабыя. Мы зразумелі, так, 500 цэлі, прабачце нас. Прабачце. Толькі не атакуйце нас. Вось што было галоўнае. Так, мы з вамі згодны, вы моцныя, мы слабыя. Мы у вас там, што там, мы как на ладоні, да. Он всё это прагаварыў. Мы с вами согласны, мы услышали вас. Это мне кажется, что это был главный месседж. Мы вас услышали, мы поняли. Да, мы действительно слабые. Мы не хотим быть вовлеченными в войну. Но тут вот, конечно, и дальше лукавство, понятное дело. А как же Лукашенко без лукавства, да? Без лукавства. Тут же самое главное, это то, чего добивается сейчас украинская сторона, чтобы Лукашенко не просто дальше не вовлекался, а чтобы он сдержал уже и то вовлечение, которое было. Имеется в виду, в первую очередь, работу нефтеперерабатывающих заводов. И явно работа на военно-промышленные комплексы, на оборону и на армию России. Вот это первое. Второе, это, конечно, наличие вот этих ретрансляторов, которые перенаправляют БПЛА, российские БПЛА с территории России на вглубь Украины, туда, куда они могут долететь, там, например, в Ровенскую, приклад, да, область. Я думаю, что и украинцы вполне, как бы, с моей точки зрения, прозрачно дают понять, что они хотят получить сейчас от Лукашенко. Не просто не вовлекайся, не мы ждем от тебя там атак, а чтобы ты как бы вообще сокращал свою зависимость от России. Они гораздо более амбициозную, с моей точки зрения, задачу для себя ставят.
3: А это махчима?
4: Это уже другое
3: пытание. Вы как эксперт по домовах союзной державы.
4: Это уже другое пытание. Так, зараз мы бачим с вами, что, ну, может это будет махчима, может это вот это предупреждение там какое-то там китайское, да, предупреждение остановит, по крайней мере, дальше вот это углубление дальше вот этой кооперации промышленной, военно, конечно, промышленной кооперации. Вот. Очень, конечно, украинцев интересует ядерное оружие на территории Беларуси, чтобы его не стало больше, либо как-то там были какие-то ограничения. Вот. Ну, в принципе, я разговариваю с моими украинскими коллегами, и вот вижу, как они сформулировали эти интересы. Сейчас, конечно, то, что мы с вами видели со стороны заявлений, да, например, Зеленского и других высших государственных лиц в Украине, там, Мадьяра, например. Вот. Это все, конечно, информационное давление. Но за этим информационным давлением стоит, конечно, уже и неинформационное давление. Я думаю, что... И плюс ко всему, конечно, это подрыхтовка до будущих перемог. Лукашенко не видит себя перемогщиком, как это, посредником, вы уже слышали. Но он видит себя за столом. Все-таки. Он хочет попасть за стол. Он не хочет, чтобы будущее Европы, включая будущее Беларуси, решалось без него, вот о чем речь. Как он, ну, понимаете, как он это себе видит, возможно или невозможно, пусть эксперты говорят, вот, но то, что он делает вот это политическое заявление, что я бы хотел, видите, со мной американцы разговаривают, кто-то там с Англии, там, с ним встретился, он так и не сказал, кто. Очень много, конечно, он спекулирует, очень много придумывает, вот, но вот он свой интерес заявил таким образом, вот. И он сказал, да, он признал, что, да, украинская армия сильнее нашей, мы находимся под ударом, мы понимаем в уязвимом положении. Извините нас, пожалуйста. Извините нас, пожалуйста. Ну, он все это завуалировано, но, видите, общее впечатление это на всех было одно и то же, да? Что он извинился первый раз, что он признал превосходство, конечно, Украины в военно-политическом смысле, и что он бы хотел прекращения этой войны.
2: В эфире Еврорадио была экспертка у международных отношениях Роза Турарбекова. Она прокомментовала смену риторики Лукашенко относно Украины.
1: Хотя не выключено, что инцидент с обстрелянным белорусским автобусом, у яким ехали дети со спортивной школы Речицы, примусить белорусского керовника знов казать иншие речи про Владимира Зеленского.
2: Але нагадаем, Украина отмовляя свою дотычность до атаки автобуса.
1: Далее у программы «Еврозум».
2: Сделка помеж США и Ираном. Кто перемог?
5: Супрестояние протягивается.
1: Доллар вырос. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
6: Такая тэндэнцыя, она может памяняцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У сераду падаражэлі долар і еўра. Пасля таргоў на валютна-фондавай біржы долар каштуе 2 рублі 77 капеек, а еўра 3 рублі 21 капейку.
2: Згодна макраэканамічнаму прагнозу Еўразійскага банка развіцця, у бліжэйшай будучыні беларускі рубель будзе слабець услед за расійскім.
1: Аднак рэзкага падзення нацыянальнай валюты не чакаецца, бо яе будуць падтрымліваць прыбыткі ад экспарту, продаж валюты насельніцтвам і высокія стаўкі па дэпазітах.
2: Як беларусам ставіцца да росту долара? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Беларускі рубель пакуль выглядае даволі устойлівым. Ці ёсць паставы чакаць сур'ёзных ваганняў курсу долара да канца года? Наша любімае пытанне.
4: Да, наша любімая безусловная тема. Ну, давайте посмотрим, да, што произошло на по состоянию на сегодняшний день, да, с беларускім рублём. То есть, если мы с там посмотрим на динамику его сейчас по отношению к началу года, то к российскому рублю белорусский снизился почти, ну, на больше даже, чем на 2,9%. К доллару при этом белорусский рубль укрепился на 4,5%. По сути, да, и вот такое, ну, такое более медленное, но все-таки тенденцию к укреплению белорусского рубля к доллару на протяжении вот этого полугода она наблюдалась. В прошлом году эта динамика была более резкая, в этом году уже более слабая. Почему опять-таки это происходит? Ну, очень все влияет и зависит от российского, опять-таки, рынка, валютного рынка. Аналогичные тренды наблюдаются и в отношении российского рубля. То есть российский рубль остается устойчивым и крепким, и даже российские аналитики заявляют, что это не очень хорошо для экономики, потому что как высокие ставки плохо для экономики, так слишком крепкий рубль тоже плохо. Вот. И почему так происходит? Ну, потому что высокие цены на нефть. Да? То есть внешняя торговля получила дополнительный импульс в, вот, по сути, последних три месяца, да, в отношении российского рынка. Соответственно, больше валютной выручки начала поступать в страну, ну, соответственно, это поддерживает российский рубль, даже несмотря на то, что тот же Министерство финансов России, они увеличили последние там недели покупку валюты на внутреннем рынке, но даже это не сбивает, да, курс российского рубля по отношению к тому же доллару. Но такая тенденция, она может поменяться во второй половине уже 26-го года. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы видим, что, как я уже говорила, цены на нефть, они снизились. И если будет все-таки достигнуто, да, какое-то перемирие, там урегулирование, откроется полностью пролив, да, Ормузский, то в этом случае, да, стабилизация на рынке нефти произойдет, и, соответственно, это уже, по сути, само по себе снизит будущее, да, будущий приток иностранной валюты в Россию. Это один момент. Второй момент – это то, что вот сейчас уже наблюдается. Это, безусловно, повреждение инфраструктуры России в результате атак, да, беспилотников. И это вызывает уже проблемы, в том числе и на внутреннем российском рынке в виде ограничений по продаже бензина. Да, то есть действительно заводы работают в неполную мощность, раз даже на внутреннем рынке бензина не хватает. И это же, соответственно, снижает возможности экспорта, да, тех же нефтепродуктов вот уже с России, из России там другие страны. Но, соответственно, это может развернуть тренд вот такой устойчивости российского рубля в сторону его снижения. Вряд ли это будет какое-то такое активное снижение, скорее всего, нет. То есть это будет такой плавный, опять-таки, плавная динамика, ну и, соответственно, которая скажется и на белорусском рубле в сторону плавного, опять-таки, снижения белорусского рубля к доллару США. В краткосрочном периоде вот то, что сейчас может в ближайшей, да, вот в перспективе еще немножко тоже изменить ситуацию. Это заседание Центрального банка России, на котором будет решаться вопрос об изменении процентных ставок. То есть если ключевая ставка снизится, ну, соответственно, это тоже такой понижающий фактор для российского рубля, ну, соответственно, белорусского рубля. Вопрос здесь, насколько будет смягчена, да, вот эта денежно-кредитная политика. Но с учетом того, что в России тоже инфляция немножко замедляется, то, скорее всего, то есть это произойдет, но вопрос, на какую величину.
3: Угу. А коли у белорусов есть свободные гроши, что сегодня выглядит больше логичным? Заховывать сбережения в рублях, в валюте, идти вовсе шукать иные способы инвестирования?
4: Угу. Ну, здесь нужно смотреть опять-таки на доходность. То есть какую доходность предлагают те же банки, ну, как наиболее такой надежный вариант инвестирования, если, да, смотреть, то, безусловно, те же валютные вклады, неважно, в долларах, евро, либо в российских рублях, они по-прежнему не очень привлекательны, да, потому что ставки остаются низкими, там, в рамках 1-2%, то есть это действительно немного. А вот что касается тех же белорусских рублей, то там по депозитам, ну, в зависимости, да, от длительности, на которые там готовы, да, положить деньги, то есть там уже ставки, конечно, намного более высокие, да, даже с учетом той инфляции, которая сейчас вот, да, наблюдается в Беларуси. То есть они там колеблются от 6%, но это 6%, если на один месяц, в рамках одного месяца положить деньги, и до где-то 14-14,5%. То есть, безусловно, ну, 14-14,5% — это если там безотзывный вклад на несколько лет, то есть вот в таком, то есть здесь, конечно, риски выше, ну и, соответственно, ну и ставки выше. Поэтому чисто вот если подходить по степени доходности, то, безусловно, рублевые вклады, они сейчас более привлекательны, ну и последние годы они более привлекательны. Что касается в целом, как строить, ну, безусловно, желательно не ложить, да, все сбережения в один инструмент, лучше диверсифицировать, особенно если там ожидается какая-то покупка, поездка, где может понадобиться иностранная валюта, то, безусловно, здесь надо тогда уже формировать часть своих сбережений в иностранной валюте. Mm-hmm. Есть, безусловно, еще помимо депозитов и просто личных каких-то накоплений есть и другие инструменты, но там уже риски больше, да, то есть там это, здесь уже вопрос инвестиционной стратегии, да, на что, на какой риск готов пойти человек, понимая, что, да, процент будет выше, но и риск потерять какую-то часть своих накоплений тоже выше.
1: Гэта программа «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Анастасіяй Лузгіной. Гаворка ідзе пра стабільнасць беларускага рубля. Ці захавае ён гэтую ўстойлівасць у другой палове года?
3: У мяне пытанне ад нашых слухачоў і гледачоў. Вожык Патрыёт піша: паводле апошніх дадзеных у эканоміцы сапраўды ёсць тренд на дэдаларызацыю. Ці можна казаць, што гэта бяспечны для насельніцтва тренд пры бягучых рызыках?
4: Ну, мы не можем говорить, там, тренд есть тренд, да, то есть он уже сформировался, и он такой, какой, то есть мы не, это, то есть это совокупность тоже ряда факторов, которые формируют этот тренд. Что здесь можно сказать? Ну, то есть что люди в данном случае могут потерять? Это если, например, резко произойдет ускорение инфляционных процессов, да, то есть в этом случае это резко должно произойти, тогда, безусловно, есть риск обесценивания сбережений, если они там находятся в банках на безотзывном депозите. Ну, такие риски гипотетически можно рассматривать, особенно, ну, вот мы видим, они закладываются банками в тех же процентных ставках. То есть если там на год, то это будет там ближе к инфляции, к уровню инфляции процент дополнительный. А если это на 2-3 года, ну, соответственно, там в полтора раза выше, чем текущая инфляция. Поэтому банки это закладывают. То, что происходит что, с точки зрения, например, банковской системы, ну, тут есть определенный такой тренд, что если то сейчас очень активно растет доля депозитов, срочных депозитов населения в национальной валюте. Вот я посмотрела, что доля вот таких вот срочных рублевых депозитов с начала года она увеличилась на 15,2%. В то время как, например, даже в 2025 году, который тоже был в этом плане активный год, на 14,5%. То есть вот этот вот тренд, то есть темпы прироста, они возросли не сильно, но возросли. Нет, и были высокие относительно, но они еще больше усилились. Угу. А вот что касается валютных депозитов срочных, то там обратный. Мы видим такую тенденцию, то есть срочные валютные депозиты населения, они, наоборот, снизились с начала года на 2,2%. Тут вопрос, какая валюта вот нужна в данный момент банкам. Ну, если там больше кредитуется в рублях, ну, соответственно, нормально. Но если, например, там сильно снизится, ну, при этом те же предприятия, они кредитуются в иностранной валюте. То есть им тоже нужна иностранная валюта для там заключения внешних контрактов. И вот если население там будет активно все-таки снимать иностранную валюту, то здесь уже вопрос, насколько вот эта вот подушка, да, вот эта обеспеченность иностранной валюты для банковской системы, она будет сохраняться. Но, скорее всего, если это произойдет, и банки будут видеть, что слишком мало иностранной валюты на счетах, допустим, да, то в этом случае они просто будут повышать ставки. Хотя, конечно, в текущих условиях это очень сложно сделать, потому что вот именно почему ставки такие низкие сейчас по иностранной валюте, потому что банки, когда привлекают депозиты и в рублях, и в иностранной валюте, они должны часть этих депозитов положить на счет в Национальном банке фонд обязательных резервов. И вот по валюте этот процент очень высокий. И поэтому, безусловно, банкам это не совсем выгодно делать, и мы видим ту ситуацию, которая формируется. Поэтому общий вывод, ну да, есть тренд на то, что идет снижение, да, именно срочных депозитов населения в иностранной валюте. Это, ну, в какой-то степени может тоже создавать в будущем какие-то вот нервозность на рынке, если понадобится увеличиться, допустим, кредитование в иностранной. С другой стороны, безусловно, белорусская экономика, нельзя сказать, что она очень устойчивая. Мы это видим и по тем же темпам роста, да, и как работает там ряд отраслей Беларуси. И, соответственно, говорить о том, что Беларусь устойчивая, там низкая инфляция, сейчас тоже нельзя. Поэтому риски усиления инфляционных процессов, они все равно существуют. И в этом плане, да, то есть нужно понимать, если человек все-таки кладет депозит, да, на 2-3 года, то нужно понимать, что есть риск того, что инфляция, она может ускориться.
3: Дякую вялікі. Анастасія Лузгіна была сёння ў эфіры Еўрарадыё. Са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Рация. 8 годину 10 хвилинов, зараз доклады часу Беларуси, 7-10 годинки показывают у Польши. Автобус с белорусскими детьми трапил под атаку у России, один человек загинул, 8 потерпелых. Да, такая головная информация резонансная у вчерашнего дня. Россия виноватит Украину, а Украина Россия. У вынику мэтанакированного удару загинула женщина, которая сопровожала команду, программировал керовник российского региона. Потерпели 8 человек, из их 6 неповнолетніх, заявіў міністр аховы здароўя Беларусі Александр Хаджаеў. Паводле яго інфармацыі, двое ў цяжкім стане. Александр Лукашэнка загадаў перавесці пацярпелых з Бранскай вобласці ў Беларусь, пра гэта таксама паведамляў Хаджаеў. Як паводле інфармацыйнага агенцтва, здарэнне адбылося каля 11 гадзіны ў раёне населенага пункта Грудня Бранскай вобласці. Бранскія ўлады і дзяржаўныя СМІ Беларусі распаўсюдзілі фота з места інцыдэнту, таксама гучалі шэраг заяваў з розных бакоў. Менш іншым у сваім тэлеграм-канале народна антыкрызіснае ўпраўленне зладзіла дыскусію на гэту тэму. У дыскусіі ўдзельнічалі Павел Латушка, беларускі палітык, ды Арцём Брухан, спікер каардынацыйнай рады, ды таксама прадстаўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Калі вас зараз да гры дискуссии долучаемся.
2: Информационно-военная провокация Кремля. В России в автобус с детской футбольной командой из Речицы, из белорусской Речицы попал дрон. Погибла жена тренера и пострадали 6 человек. Пострадали дети. Эту новость, к сожалению, печальную новость, трагическую новость, но стоит ее обсудить, чтобы разобраться. А что все-таки произошло? Что происходит, в принципе, сейчас и с детьми? И почему вообще это случилось? Во-первых, давайте посмотрим, какие сведения на сегодняшний день есть. Ну, можем сослаться вот на зеркало. Зеркало пишет, что беспилотник попал в автобус с детской футбольной командой «Дюш» номер 2 из Речицы, которая ехала на отдых в Геленджик. На отдых, то есть не на тренировку, как же была информация, что якобы на тренировку.
3: Оздоровительный лагерь.
2: Да. Ответственность за этот удар дроновый возложил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук на ВСУ. Правда или нет, разберемся. Погибла супруга тренера. Дети, насколько я помню, где-то читал 11-12 лет, да?
3: Ну да, там 2014-15 года рождения, один ребенок в тяжелом состоянии. Угу.
2: Вообще, тут последовали, конечно, комментарии от официальных лиц Министерства спорта Беларуси, к которому огромные вопросы возникают вообще, почему дети поехали, да, поехали на территорию там, где проходят боевые действия. Вообще, конечно, вот решение. Министерство спорта совместно с заинтересованными, значит, тщательно уточняется информация и проверяется по происшествию. Уточняется и проверяется. Видите, заявлений никаких не делают. Руководством спортивного ведомства ситуация взята на особый контроль. Значит, Белорусская федерация футбола сказала, что в автобусе находилось 44 человека, 28 из которых дети. В результате инцидента погибла женщина. Из сопровождения группы 7 человек пострадало. Один находится в тяжелом состоянии. Ассоциация Белорусской федерации футбола уже проинформировала президентов УЕФА и ФИФА. Тут последовало уже и заявление Следственного комитета. Бытчик, небезызвестный бытчик КГБ, который раньше работал, сейчас возглавляет Следственный комитет, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Оно принято нами к производству, производится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Насколько я понимаю, Следственный комитет Российской Федерации тоже возбудил уголовное дело.
3: Возбудил уголовное дело. Важно отметить принципиальную разницу в заявлениях Следственных комитетов. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России.
2: Что делает пресс-служба МИД Беларуси? Кстати, это самый низкий уровень заявления по формулировке пресс-службы МИД Беларуси. Это самый лоу.
3: Даже не пресс-секретарь, да?
2: Да, не пресс-секретарь, не МИДа заявление, именно пресс-служба МИД Беларуси. Да? Пресс-секретарь, наверное, где-то на отдыхе. Итак, заявляют, что решительно осуждают атаку, значит, в том числе на детей в Брянской области, требуют от Украины исчерпывающих объяснений, значит, и отмечают следующее. обращаем внимание на необходимость неукосительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Это фактически внешнеполитическое ведомство бьет щелчком по носу Ковальчуку, министру спорта и туризма, да, и местным властям. Я так понимаю, Гомельскому облсполкому,
3: что ж вы не досмотрели.
2: Райисполкому, да, все получают, как говорится, уже от Рыженкова получается привет. Да? Дальше. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий, смежных с ними регионов. Ах вы, здрасте. Да? То есть, получается, сегодня территория Российской Федерации вся является зоной конфликтов и боевых действий. Мы же видим, как украинские дроны атакуют территорию Российской Федерации. Так что дожились, что фактически Министерство иностранных дел Беларуси не рекомендует гражданам Республики Беларусь посещать Российскую Федерацию.
3: Ну, кстати, здесь можно с ними согласиться. Я как бы поддерживаю.
2: Соглашаемся, да. Ну и давайте теперь попробуем посмотреть, что же говорит Украина. Вот Генштаб Вооруженных сил Украины также вот только что прокомментировал, и они сообщают следующее, что заявление представителя Российской Федерации о якобы поражении беспилотником ВСУ автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствует действительности. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ. Подчеркиваем, что в указанный период силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области. Вот вам, пожалуйста, ответ.
3: Ну, это ответ.
2: Не было там украинских дронов.
3: Конечно. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда. Российская пропаганда. Ну, и то, что делает заявление Следственного комитета, Захарова и губернатора российского, еще не прошло полчаса, уже куча-куча заявлений с политической оценкой.
2: ТАСС сделала там несколько.
3: Там, наверное, с момента, как произошло вот это событие, наверное, больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Да? Террористическая атака ВСУ по белорусским детям, понимаете?
2: Потом заявляет Захарова.
3: Это все создает определенный вот этот нарратив, и даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, причем сами же и спровоцированы. Даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь именно...
2: Считаю, что это автобус
3: военный. Да, да, военный. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум. И украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях. Потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета. И это
2: то есть
3: вызывает...
2: прямо как по нотам получается.
3: Компания.
2: Пропаганда раз, ТАСС, все СМИ, Захарова два, Следственный комитет России возбуждает уголовное дело по статье терроризма. А еще белорусская сторона воды в рот набрала и вообще как бы особо-то ничего не комментировала.
3: Да, да, то есть они уже все отработали, они уже создали нарратив, а белорусская сторона бежит, догоняет. Это говорит о том, что белорусская сторона не очень-то была и в курсе.
2: Да, расцениваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля, говорит спикер Вооруженных сил Украины, не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя, неся значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины. Да, ну и, кстати, да, сообщается о том, сколько уже ударов нанесла Россия по мирным жителям, и мы это видим с вами постоянно на видеокадрах, на фотографиях, да. Ну, прежде всего, конечно, соболезнования родным и близким погибшей, также скорейшего выздоровления всем детям, это, безусловно, мы должны сказать. Но давайте попробуем теперь разобраться, а все-таки что произошло? Ну, первое, мы должны понимать, кто начал эту агрессию? Ответ ясен, да? Я думаю, что все зрители и зрительницы ответят на это. Агрессию начала Российская Федерация. 24 февраля полномасштабное вторжение. Ну, еще 14-й год, конечно, было. Полномасштабное вторжение 2022 года. Так, кто помогает в этой агрессии? Режим Лукашенко. Это не находится вообще в поле какого-либо обсуждения. Это
3: факт. И он сам подтверждает.
2: Это факт. И он сам подтверждал не раз. Да? Следующее. Понятно, кто несет ответственность, когда направляют детей. Но это же любая организация должна согласовывать выезд детей. Я понимаю, местные органы власти уведомляются, да?
3: Ну, да.
2: По спортивной линии. Да. То есть, есть конкретные чиновники, которые отвечают за нанять автобус, маршрут, определиться с вопросами безопасности, да?
3: Кстати, насчет маршрута интересно. Там была, по-моему, новость, то ли глава ДЮСШ, то ли кто-то заявил, что обычно они ездили другим маршрутом.
2: А что тоже возникает? Километры от границы с Украиной.
3: Ну там насчет километра непонятно, потому что вроде бы как это не подтверждается, но все равно ездили другим маршрутом. Зачем ехать так близко в любом случае к зоне боевых действий?
2: Так что есть ответственность чиновников белорусских. Это мы тоже понимаем. Понимаем, кто агрессор, за что отвечают чиновники. И еще вот очень такой момент мне сразу же на ум пришло. Смотрите, ведь Лукашенко пытается постоянно сказать, войны нет. У нас мирное небо. Вообще там где-то она там далеко. Это как бы нас вообще не касается. Mm-hmm. Мы тут вообще ни при чем. Да? И вот это создает иллюзию отсутствия войны. И ситуацию, когда человек психологически не чувствует опасность. И это порождает что? Халатность. Да? Фактически это тогда такое отношение. Ну, что там, проедем через Россию. Так нет же войны. Ну, что там? Кино какое-то показывают по телевизору. И то в России, наверное, не все это показывают. Да. Мы, наверное, больше видим западных СМИ. Да? Соответственно, вот и отправили. То есть, это итог в том числе вот этой пропагандистской государственной машины работы. Когда они в голову в белорусов постоянно в убивали. Войны нет, нет, ничего, никто не погибает, все хорошо, все прекрасно.
3: А если есть, то где-то далеко, либо Россия всех там побеждает, и никакой опасности на территории России нет. А война уже перешла на ее территорию.
2: Да, вернулась. Вот эти, думаю, три важных элемента мы должны подчеркнуть. Ну и опять же, конечно, призвать всех гражданок Беларуси, не надо ездить в Российскую Федерацию. Это вся страна, боевые действия. Украинцы бьют за 2000 километров. Теперь, сделали ли это украинцы? И вот все-таки вывод, я думаю, что будет совсем другие, что это действительно спровоцировано Российской Федерацией. Мы с вами слышали, что Лукашенко последнее время начал там петлять, да, начал уже там призывать даже Россию, Украину, компромисс. Угу. Он очень боится расширения зоны боевых действий на территории Беларуси. Логично, и это понятно, боится. Понятно, что белорусы не хотят этой войны. И он начал петлять. И дал известное интервью Al-Arabiya English, угу. Да, где именно давал такие посылы. И вот не кажется ли вам, Артем, что фактически вот эта спецоперация, дрон, который ударил то ли в автобус, то ли рядом с автобусом, повлек бы жертвы, да, ранения, это в том числе такой казус белли для Лукашенко?
3: Ну, в какой-то степени это создает определенный информационный фон, чтобы у русских было основание заявить. Ну, смотрите, по вам бьют, вы наши союзники, у нас договор о гарантиях безопасности. Как вы будете на это реагировать? Как вы будете на это реагировать? Что должен сейчас, по идее, исходя из логики, сделать Лукашенко? Естественно, он должен какую-то жесткую реакцию в отношении Украины. И вот ему это будут выставлять.
2: А он в последнее время извинился.
3: А он пытается наоборот, залагодить. Он пытается залагодить, потому что, ну, если глобально смотреть на контекст, вот вы не единожды сейчас сказали, что украинцы бьют практически по всей России. Ну, я думаю, что Лукашенко имеет информации больше даже, чем мы, о ситуации внутри России. И именно поэтому он дает такое интервью. Поэтому он пытается как можно скорее всех упросить сесть за стол переговоров и даже дает совет как бы русским, когда, чего он себе раньше не позволял. Идите на компромисс, иначе будет плохо всем. Потому что он понимает, что Россия, если так будет продолжаться... Помните, мы с вами давали оценку. К сентябрю, к выбору в Госдуме будет все полыхать. 20 сентября. Да, все будет полыхать. И под этим вот огнем, под этим дымом и его дом рухнет.
2: Лукашенко нужно поставить в стойло. Лукашенко в последнее время начал петлять, и русские пытаются его вернуть в это стойло.
1: Иногда такие вот комментарии хучаются от Артема Брухана, да и так само от Павла Латушки. В том часе белорусское агентство БИОТ распаусюдило видео, на яким показывается, как у Речицу вернулись все, кто находились у автобусе, меж іншим. Но вось мать встречает своих детей. Такое видео распаусюдило державная агенция БИОТ. Я нагадаю, что у транспортном сродку, який накировывался из Республики Беларусь у Геленджик, находились 44 особи, з їх 28 дітей спортсменів. Вони накеровувалися на відпочинок.
0: Раніця з рацією.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Станція. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Я был натхненный и молодый. Их не злечено было. И он на площади вел городы с песней, что близко светло. И запальвались свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал «Зруйнуем турму», и они спевали за им. Раз, буры, турмы, муры, прагнешь свободы,

Гоголь Бардела на хвалях Белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Бересте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня в день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 20 до 23 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

0: Может конкурировать с великих городов. Мы не берем там некие там весочки туристичные, где там 200 человек живет, или в Барселоне меньше 2 миллиона населения и там под 20 миллионов туристов в год. Это вельми шмат, и тому для большинства барселонцев, которые ничего напрямую не отримовывают от этого туризма, ну, у всех есть. Я живу за рахунок туристов, але таких, как я, вельми не шмат. Это там, может, 1% с населения Барселоны. И они это бачат абсолютно иначе. И это, ну, не из чимсь таким корыстным. Это первый момент. А інший момент – это то, что Барселона сегодня – это абсолютно нерелигийный город. И больше за то, и она начала становиться вот этим абсолютно нерелигийным городом тех самых 150 годов тому, когда появлялся проект Саграда Фамилии. И сам этот проект, он, можно сказать, именно вот с этой нагоды и появляется. Потому что Саграда Фамилия – это храм, который будуется, как изменить отношение города до религии. Когда вот город стал становиться такой сусветной столицей разных там анархистских и социалистичных руков, католичная частка города, и они сказали, нам треба нечто с этим сделать, треба спынить этот процесс и свернуть его, как город снова стал христианским, католицким. И вот так появляется проект Саграда Фамилия. Это храм, который будуется на ахвяровании, как город просто снова стал христианской столицей. Проблема в том, что это люди, которые его начали, этот проект, город их не подтримал николи. Тому и ахвяраванняў было вельмі мала, и тому этот проект вот так долго и будуется. Когда город это подтримал, все было готово уже абсолютно там давным-давно. Але этой подтримки нема. Нема ахвяраванняў. Наоборот, были протесты, были спробы знищить этот проект. В 1936 году, когда вот начинается громадянская война у Испании, анархисты знову-таки робят такой рейд супраць церкву и там костелов Барселоны. И проект Гауди просто зникает, его... Его спалили, его, можно сказать, разбурили в выпадку из этого анархистского рейда супраць тем лику Саграда Фамилии. И вот так всю историю эта церква будуется супер всей логицы развития Барселоны. Это абсолютно такая аномалия, можно сказать. И это именно цікавая. Город развивается как такой абсолютно нерелигийный, левый, либеральный, абсолютно не католический, не христианский город. Але одночасово с этим, это последний город в Европе, который будует великий костел, великую церковь. Это цікаво.
1: Нагадаю, почали будовать официально 19 сакавіка у 1882 годе. Праз год до будовництва долучился Антоніо Гаудзі. Храм Святой Семьи в Барселоне – туристичная визитовка города. Ее освятил папа Лео XIV подчас 6-дзённого апостольского визита у Испанию, который протягивался с 6 по 12 червня. Сегодня на этом мы ставим коробку и так само запрошую заходить на нашу сторонку у интернете Рацыя.ком. Там больше новин в народной мове. У Беларуси сторонка заблокованная, тут допоможе VPN. Слухайте нас с УФМ просторы, да на сайте. До новой встречи. Улады Гриневские. Бережите себе.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня. По белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!